0: Есть мир 3, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

Мы пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. Отдыхаем хорошо. Хорошо. Давай. Давай.